0: Radio Hagen.
1: Die amerikanische Firma Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.